0: Всем привет! С вами группа «Миссия Юпитера» на Prog-Core Radio.
1: Prog-Core Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of